0: речи пройдут и в других населенных пунктах округа. Для региона эта дата имеет особое значение. Северяне работали в тылу, снабжали фронт и поддерживали общую борьбу страны. Мероприятия без возрастных ограничений. Чукотский многопрофильный колледж выпустил первую группу профессиональных овощеводов. Как сообщают Вести Чукотка, семеро ребят обучались тонкостям фермерства в экстремальном климате по уникальной программе. Благодаря сотрудничеству с предпринимателем Натальей Макатровой, вместо обычных аудиторий лекции проходили прямо в современном тепличном комплексе. За 10 месяцев студенты освоили весь цикл ухода за растениями, от посадки семян до сбора спелых овощей.
1: Огромное спасибо, во-первых, колледжу, департаменту образования, что они пошли на этот шаг. У нас возник такой некий симбиоз именно производства и учебного заведения. Мы попробовали, у нас все получилось. Студенты замечательные. Сегодня они все защитили практику на отлично. Комиссия приняла у них экзамены.
0: Молодым специалистам не придется искать вакансии. Работодатель пригласил их в штат еще до защиты дипломов. Теперь развивать заполярное сельское хозяйство будут местные кадры. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Об этом пишет Лента.ру. Причина – продолжение агрессии Израиля против Ливана. Об этом заявили в штабе командования вооруженных сил Исламской Республики. Одновременно с этим Минобороны Израиля заявили, что минувшей ночью члены Хезболлы выпустили более 50 снарядов по солдатам еврейского государства. В ответ Сахал нанес удар по целям радикалов. 1 сентября в России вступает в силу стандарт для профессии писатель. Он будет действовать до 1 сентября 2032 года. Занятие литературой теперь будет описано конкретными профессиональными функциями. Среди них разработка концепции, жанра и формы будущего произведения, создание основного текста, его первичная правка, последующая доработка, а также подготовка материала для передачи в издательство или редакцию. Как сообщает пресс-служба Союза писателей России, идея стандартизации профессии писатель – возникла не внутри бюрократической машины, а в профессиональной среде. Ответственным разработчиком выступила Ассоциация союзов писателей и издателей России. На этом пока все. До встречи в эфире.

свободу. Это Ева Польна в начале нового часа. Здравствуйте, дамы и господа. Я ведущий эфир Дмитрий. Рад всех вас приветствовать этим воскресным днем. В ближайшие несколько часов мы проведем с вами, как обычно, вместе. Ну а впереди Вячеслав Бутусов.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Последние несколько минут пример мотивационного тренинга показала нам группа «Любовные истории». Песня «Не волнуйтесь, тетя» только что на волнах живого радио. Прямо сейчас немного о погоде в Анадыре. 11 градусов тепла показывает в настоящий момент столбик термометра. В столице Чукотки довольно облачная погода. В общем, есть чем насладиться.
1: Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года

0: года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Как будто кошечка мурчит на руках Куклачева. Именно так описывают гитарное соло в этой песне ребята из группы Underwood. Максим Леонов, гитарист, всерьез считает его своим самым лучшим соло. Ну что ж, так и запишем. Underwood на волнах живого радио. Парабеллум.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Привет, друзья. У микрофона Екатерина Трегу. В эфире программа «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом гренок без жарки. Что нам для них понадобится? Черствый черный хлеб, одна буханка. Одна головка чеснока, 100 граммов сыра, пучок зелени, 3 столовых ложки растительного масла, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Как готовим? Разогреем духовку до 200 градусов. Чеснок мелко нарежем или пропускаем через пресс. Зелень крупно рубим, сыр трем на крупной терке. В миске смешиваем чеснок, тертый сыр, зелень и растительное масло. Добавляем щепотку соли и перца. Масса должна быть густой, но такой, чтобы ее можно было намазывать. Нарезаем хлеб ломтиками толщиной 1 см. Равномерно распределяем сырно-чесночную смесь по поверхности ломтиков. Выкладываем гренки на противень в один слой и запекаем 10 минут при 200 градусах, пока края не станут хрустящими, а сыр слегка не расплавится и не подрумянится. Даем гренкам 1-2 минуты остыть и подаем теплыми. Вот и все, друзья. Вкуснейшие ароматные гренки уже готовы к дегустации. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

0: этой песне группы «Ленинград» больше 80-х, чем в любой другой их композиции. Сразу вспоминается мультфильм «Ну погоди», серия, где волк подъезжает к дому юного техника на своей нелепой машине. Но там-то звучали Digital Emotion, а тут «Ленинград». Песня «Музыка танца» в начале нового музыкального часа на Радио Пурга.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: этой неделе в нашей стране утвердили новый ГОСТ. Он касается уборки в помещениях. Так что, если вы собирались сегодня заняться чем-то подобным, но не знали, как это сделать правильно, то новый ГОСТ вам поможет. 13:20 на часах. На часах так называется эта песня. Это «Звонкий».
1: Живое радио Чукотки.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: У новичка в тренажерном зале в голове крутится главный вопрос – с чего начать? Любой тренер ответит, ну, конечно, с базы. Базовые упражнения – это те, которые включают в работу максимальное количество мышц. База дает возможность работать с большими нагрузками и обеспечить быстрый рост мышечной массы. Мало того, попутно еще и укрепляются связки и суставы. Классический базовый набор – это становая тяга, жим штанги на скамье и приседания со штангой на плечах. Хотя очень часто у новичков возникает соблазн попрыгать по тренажерам, а базу расчет они не берут вовсе. В их понимании это что-то непонятное и сложное. Дескать, пришел в зал бицепс качать, а не какую-то там базу разучивать. Но вот, скажем, нужно вам грудь подкачать, поскольку она от других частей тела явно отстает. И вы начинаете налегать на упражнения для грудных мышц. На самом деле, у начинающих, в числе отстающих, все мышцы сразу. Они не готовы к приличным нагрузкам, как ни крути. Так что начинать строить тело с локального тренинга в корне неверно. Объясню популярно. Упражнения на тренажерах – это изолирующие движения. Они как бы полируют наше тело, это как вишенка на торте. А вот базовые упражнения – это и есть торт. И сначала надо бы выпечь именно его.
0: Территория мужчин.
1: Среди самых популярных принтов в мужской одежде клетка на первом месте. Крупная, классическая, складная и легко запомнить. Клетка может добавить щегольскую нотку формальному костюму. Разбавь уже, наконец, свой океан темно-синих и серых образов. Один из плюсов клетчатого костюма в том, что пиджак можно носить и отдельно, с любыми однотонными брюками. Или наоборот. Да и простая рубашка в клетку в сочетании с джинсами и фактурной обувью также будет свежей нотой в твоем повседневном гардеробе. Правда, стоит иметь в виду, что клетка визуально делает силуэт шире. Так что, если этой ширины в плечах и бедрах у тебя и без того в избытке, клетка может навредить. А что касается цветовой палитры, то не бойся вещей с ярким многоцветным рисунком. Ты же не только в офисе живешь, правда? И даже если в душе твоей правит консерватизм, то серо-желтый или коричнево-голубой варианты попробовать не помешает. Хотя бы в выходной ты точно можешь сбросить маску формальности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: если все-таки выбирать между уйти или остаться, предлагаю остаться, потому что у нас тут не только Иракли в начале нового часа, но также ожидается Полина Гагарина, Элла Лонгли, Спандау Баллет. Ну а с вами этим воскресным днем по-прежнему я, ведущий эфира Дмитрий.
1: Радио Бурга. На радость всей Чукотки.

Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Ипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как звучал древнерусский язык? Что чувствовали люди, стоя у стен, которым больше тысячи лет? Сегодня мы отправимся туда, где начиналась наша история, где каждый камень хранит свой секрет, а река несет свои воды уже много веков. Это путешествие идеально подойдет для всей семьи, для тех, кто любит историю, природу и настоящие, осязаемые путешествия во времени.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Великий Новгород. Город-прадедушка. Его называют отцом русских городов. Представьте, именно сюда, на этот берег Волхова, более тысячи лет назад был приглашен первый князь Рюрик. Здесь, на городском собрании, вече принимали решения, от которых зависела судьба целых земель. Это был богатейший торговый центр, с которым торговала вся Европа. И сегодня, гуляя по его улочкам, вы буквально ощущаете дыхание времени.
2: Экспедиция продолжается.
1: Сердце города – его Кремль или Детинец. Словно огромный камень-корабль, он стоит на левом берегу Волхова. Обойти его стены, заглянуть в Соколиный двор, где живут ястребы и совы с трагическими историями – это уже целое приключение. А внутри – Софийский собор, один из старейших храмов России. Зайдите внутрь, поднимите глаза, и вы увидите те самые фрески 12 века, которые смотрели на людей еще при князьях. Найдите Магдебургские ворота. Настоящие бронзовые сказки на стенах. А с колокольни открывается вид, от которого захватывает дух. Вся река, весь город, как на ладони.
2: Следующий пункт.
1: Но Новгород – это не только камень. По изогнутому горбатому мостику вы попадете на торговую сторону. Здесь, по преданию, стоял дворец Ярослава Мудрого, какого не было во всей Европе. А церкви стоят так близко друг к другу, потому что купцы хранили в них свои товары. Воры в храм не полезут, верно? Загляните в арт-галерею «На торгу», а еще в Центр музыкальных древностей. Здесь не просто рассказывают о гуслях и варганах. Их создают по археологическим находкам. Это все равно, что услышать музыку 11 века.
2: Вместе веселее отдыхать.
1: А теперь совет для всей семьи. Если у вас есть час-полтора свободного времени, обязательно посетите музей деревянного зодчества Витославлицы. Это целая деревня со старинными избами, банями и церквями, привезенными со всей области. По деревянным настилам гуляют дети, заглядывают в избы, где им рассказывают о старинных обрядах. А в праздники здесь и вовсе оживают деревенские гулянья.
2: Смотрим на карту.
1: Добраться можно из Петербурга, пара-тройка часов на машине или на уютной электричке, или из Москвы, ночной поезд, и утром вы уже здесь. От вокзала до Кремля рукой подать. Лучшее время с мая по сентябрь, когда можно и на теплоходе прокатиться до Рюрикова городища, и в Волхове искупаться. А домой привезите копченого судака из Ильменя, пряники для детей и, конечно, берестяную шкатулку – символ Древней Руси.
2: Подведем итоги.
1: Великий Новгород – это место, где оживает история, где можно пройтись по улице и понять, что именно здесь начиналась Россия, где вся семья может вместе потрогать тысячелетнюю стену, пощупать древние кирпичи и почувствовать себя частичкой большой-пребольшой истории. Это путешествие, которое сплачивает и вдохновляет на новые свершения. Ведь нам так важно иногда оглядываться на свои корни, чтобы смелее смотреть вперед вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. 22 июня на Чукотке пройдут акции ко дню памяти и скорби. В Анадыре, поселках и селах округа жителей приглашают к мемориалам, чтобы вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и всех, кто пережил ее тяжелые испытания. Как сообщили в Департаменте культуры, центральное мероприятие в столице региона состоится на площади Дома народного творчества в 8 вечера. В программе всероссийская акция «Свеча памяти», «Минуты молчания», литературно-музыкальная композиция и возложение цветов к мемориалу Чукотка-Фронту. Памятные встречи пройдут и в других населенных пунктах округа. Для региона эта дата имеет особое значение. Северяне работали в тылу, снабжали фронт и поддерживали общую борьбу страны. Мероприятия без возрастных ограничений. Поврежденный участок кабеля ВОЛС в Беринговом море восстановят этим летом. Как сообщили в компании Ростелеком, ремонт линии Петропавловск-Камчатский-Анадырь планируется начать в июле 2026 года. В компании считают, что оболочку кабеля могли повредить во время добычи биоресурсов в охранной зоне. На место аварии отправят специализированное судно с ремонтной бригадой и всем необходимым оборудованием. Сколько продлятся работы, будет зависеть от погоды и ситуации в море. В период ремонта сервисы на Чукотке будут работать через спутник каналы с ограниченной пропускной способностью. Жителям Анадыря и угольных копий обещают сохранить доступ к оплате, интернет-банкингу, электронной почте и госуслугам. При этом часть сервисов и приложений может работать медленнее обычного. Страховая пенсия по старости с 2027 года будет назначаться автоматически без заявления от гражданина. Проект закона Минтруда уже опубликован для общественного обсуждения. Об этом сообщает РИА Новости. Член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что фонд сам примет решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения получателем нужного возраста, используя данные в своих системах и уведомит о назначении выплаты. В Краснодарском торговом центре 19-летний парень с мачете напал на посетителей. Сначала он взорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, а затем начал наносить людям ножевые ранения. Погибла 41-летняя женщина, у нее остались двое детей. Пострадали минимум 6 человек, в том числе беременная женщина и охранник, который пытался остановить нападавшего. Раненые находятся в больницах, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Нападавший задержан, он уже признал вину и раскаялся. Следователи выясняют мотивы, назначена психиатрическая экспертиза, возбуждено уголовное дело об убийстве. И в завершение выпуска: в Париже обнаружили неизвестные произведения Моцарта. В грядущий понедельник во Франции впервые прозвучат обнаруженные недавно произведения композитора. В найденных спустя 250 лет нотных тетрадях содержится 7 пьес для флейты и арфы. Партитуры до момента исполнения содержатся в строгой секретности. Пожилой архивариус Национальной библиотеки Франции перед тем, как уйти на пенсию, решил перетряхнуть библиотечные фонды и случайно обнаружил 44-страничную нотную тетрадь, которая при более внимательном изучении оказалась неизвестной ранее рукописью Вольфганга Амадея Моцарта. Подлинность документа подтвердили специалисты. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

когда проходишь анкетирование после каких-нибудь оказанных услуг, часто на ум приходит именно эта песня. Ольга Серябкина в начале нового часа. «Бывало и лучше». Впереди у нас «Руки вверх», «The Avener» и «Madonna».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню плов с морепродуктами. Если хочется разнообразия на столе, надевайте фартук и начнем. Прежде всего подготовьте для плова следующие ингредиенты. 0,5 килограмма риса басмати, столько же морского коктейля, 1 луковицу, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 1 болгарский перец, 50 граммов сливочного масла, растительное масло для жарки, соль, перец, зиру, кориандр, куркуму по вашему вкусу. Готовим! Рис промываем несколько раз и оставляем в воде на 30 минут. Лук нарезаем полукольцами, морковь – соломкой, чеснок мелко рубим, сладкий перец нарезаем кубиками. В казане или кастрюле с толстым дном растопим сливочное масло и добавим немного растительного. Обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем морковь, чеснок, перец, обжариваем 5-7 минут. Далее добавим морепродукты. Обжарим буквально 2-3 минуты, солим, перчим, добавляем специи. А теперь пришло время промытого риса. Добавляем его к подготовленной основе и заливаем горячей водой так, чтобы она покрыла рис на 2 сантиметра. Доводим до кипения, накрываем крышкой и томим на медленном огне 20-25 минут, не открывая крышку. После готовности оставляем плов настояться, если хватит терпения. Подаем горячим, посыпав зеленью. Вкусное и сытное блюдо готово. Все за стол. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гявук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: вернемся опять.
1: Ну, на нехватку неба нам с вами жаловаться не приходится. Куда ни глянь, везде небо или тундра. Правда, сегодня небо затянуто облаками, во всяком случае в Анадыре. Всем доброго дня и отличного настроения. По-прежнему желаю я, ведущий эфир Дмитрий.

0: планетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 14 июня 1826 года. Соединенные Штаты Америки.
2: Разговор простых американских граждан. Мистера и миссис Хант.
4: Не, ну ты посмотри, ну что творит этот негодяй?
5: И что же творит этот негодяй? Ты о ком, кстати?
4: Да не волнуйся, не о твоем папе, дорогая. Я о нашем соседе.
5: О соседе? Вот, а в чем же он провинился перед тобой?
4: Провинился? Мягко сказано!
5: Да?
4: 3 месяца назад он дал мне в долг $15, и теперь, представляешь, требует, что я их верну.
5: Не, ну какой мерзавец, а?
4: Ну, я, наверное, застрелю его. Застрелю, подстерегу в засаде и застрелю.
5: Не, ну зачем же так сразу? Застрелю?
4: А как?
5: Нет, это жестоко.
4: Ну а как?
5: Побей его как следует.
4: Побить? Ну, вряд ли у меня это получится. Он выше меня на целую голову, и у нас вообще разные весовые категории.
5: Не да? Знаю. Ну, а ну тогда уколи его чем-нибудь. Ты незаметно, так знаешь, из-под тишка.
4: Чем-нибудь уколоть?
5: Да-да-да.
4: Идея.
2: Уколол ли мистер Хант своего соседа или нет, истории неизвестно.
3: Зато известно другое. 14 июня 1826 года для того, чтобы покрыть свой долг в $15, американец Хант изобрел безопасную булавку.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: когда-то лидер группы Сплин Александр Васильев увлекался голливудским кино, и ему не нравилось, что при переводе фильмов, например, грубая лексика не переводилась или очень сильно смягчалась. Ну, переводов «Гоблина» к тому моменту еще не было, но запрос уже был, и на волне этих эмоций он и сочинил, в общем-то, отзвучавшую только что песню на радио «Пургам», группа «Сплин», англо-русский словарь.
1: Дашь закурить?
2: Да не, да зачем, да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку! Радио «Пурга» предупреждает, курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка!

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: По ходу кино по детищу Кодзимы Death Stranding получит киноадаптацию, а съемки планируются на 2027. Black Myth Wukong купили уже 30 миллионов раз. Outward 2 переехала на 2027. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Недавно очень знакомая и многими любимая студия Square Enix выпустила в свет The Adventures of Elliot, The Millennium, новую ролевую игру в HD 2D. И, внимание, это не пошаговая поделка. В этот раз экшен в реальном времени. История же будет крутиться вокруг главного героя Эллиота, который вместе со своей подругой-феей путешествует по времени, чтобы спасти принцессу от проклятия. Игроки побывают аж в 4 разных эпохах, и это основная фишка. Поделка же невероятно красивая и довольно реиграбельная. Уже прямо сейчас обрастает хорошими отзывами, которые еще через недельку укрепятся в состоянии, близком к истине. Для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: И, конечно, про легенду не стоит забывать. Прошло уже больше недели с момента запуска Готики ремейк, и ее продажи приблизились к 1 миллиону копий. Не так много, как некоторые думали, но тем не менее для старичка очень недурно. Пиковый онлайн в прошлые выходные был 78 тысяч, а отзывы в Стиме очень положительные. Что как бы наводит на мысль, что ремейк оказался удачным. Есть, конечно, проблемы с оптимизацией, но возвращаться в игру далекого прошлого в новой обертке это не сильно мешает. Она по-прежнему кажется загадочной и очень интересной. Да-да, графика в ней действительно прижилась. Для геймеров старше 16 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио Пурга. В студии был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

моменту выхода песни Sweet группа Inner Circle существовала уже более 20 лет, то есть это был не начало успеха, а скорее его конец, такой финальный аккорд, но аккорд очень громкий, мировая известность и воспоминания даже спустя 40 лет. Inner Circle на волнах живого радио, композиция Sweet.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а есть ли запах, который считается самым привлекательным для человека? Если коротко, то да, есть. Это запах ванили. Он признан одним из самых приятных и универсальных ароматов. Это подтверждают исследования, проведенные в различных уголках мира, от Таити до Нью-Йорка. Ваниль ассоциируется с уютом и теплом, а также комфортом, что делает ее привлекательной для большинства людей. Однако привлекательность запахов может зависеть от пола и индивидуальных предпочтений. Так, женщины часто считают запахи ванили, розы и ландыша особенно привлекательными, в то время как мужчины положительно реагируют на лаванду, амбру и аромат корицы. Таким образом, можно сказать, что ваниль является самым универсальным привлекательным запахом для человека, но индивидуальные предпочтения могут варьироваться в зависимости от пола и различных личных ассоциаций.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Бурган.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Сколько раз, вставая на весы, мы ругали себя за съеденный десерт или шоколадку на работе. Вот теперь джинсы даже не застегиваются. Но, как оказалось, вовсе не сладкое основной враг нашей фигуры. По крайней мере, в этом уверены израильские специалисты из Института Вейцмана. Проведя не один опыт, они пришли к выводу, что индивидуальные особенности усвоения питательных веществ организмом оказывают на массу тела человека куда большее влияние. По их мнению, дамам, желающим сбросить килограмм-другой, вовсе не обязательно изнурять себя хлебцами и кефиром. Куда лучше с помощью диетолога умело подобрать для себя оптимальное сочетание продуктов. При этом они не обязательно должны быть строго диетическими. Ура! Что тут скажешь? Осталось найти диетолога, который скажет заветную фразу: «Торт вам не разрешен, а мороженое и шоколад ешьте на здоровье». Если ваша косметичка так растолстела, что перестала закрываться, пора выбросить все старое и ненужное, хотя бы для того, чтобы освободить место для новых коллекций макияжа. Скажем, тушь хранится в наших косметичках дольше всего, однако официальный срок службы этого мейкап-средства рассчитан всего на полгода. Со временем на кисточке накапливаются бактерии, так что в идеале менять тюбик.

0: Грибик нужно каждые полтора месяца, а хранить его лучше вообще в холодильнике. С пудрой попроще. Она может служить вам верой и правдой 2 года. Главное, не забывайте почаще мыть кисточки и спонжи, иначе на компактной пудре будет оседать кожное сало. И, наконец, королева косметички – помада. Обычную помаду можно использовать в течение года, а блеск для губ – до 1,5 лет, но никак не дольше.
1: Территория женщин.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске я расскажу о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. Округ представил свои проекты в МИД России. Встречу посетили федеральные и региональные чиновники и дипломаты. На презентации власти округа рассказали о проектах в разных сферах – добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, туризме и логистике. А Владислав Кузнецов отметил, что у Чукотки большой инвестиционный потенциал. Спортивный комплекс в Певеке планируют сдать к началу осени. Сейчас его готовность составляет 94%, а подрядчик завершает отделку, укладывает полы в игровом зале и устанавливает лифт. До конца июля приведут в порядок и территорию вокруг здания. В аэропорту Кипервейм закончился ремонт взлетно-посадочной полосы. Как сообщил Владислав Кузнецов, работы провели специалисты предприятия аэропорта Чукотки. Финансовую и организационную помощь оказала Баймская горнодобывающая компания. В Усть-Белой открылся сельский кабинет финансовых услуг на базе МФЦ. Он работает по принципу одного окна. Через него можно быстро выйти на государственные и финансовые сервисы, которые чаще всего нужны людям. В селах Восточной Чукотки изменились правила продажи алкоголя. Нововведения коснулись Ванкарема, Каныргина и Рыркайпия. Они связаны с изменениями временных интервалов, в которые можно купить алкоголь. Чукотская ветеринарная служба летом пополнится новыми молодыми кадрами. В полярном техникуме Эквикинота выпустили 7 новых ветфельдшеров. Уже летом выпускники выйдут на работу. Кто-то отправится в госветслужбу, кто-то в хозяйство округа. Часть ребят собирается учиться дальше. И в завершении выпуска «День семьи» в Анадыре отметят фестивалем колясок. Он состоится 8 июля. К участию приглашают всех желающих без возрастных ограничений. Семьи могут заранее придумать тему, украсить коляску и подобрать костюмы в одном стиле. И на сегодня это были все новости. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: знаете ли вы?
1: Кошки приносят людям свою добычу, потому что думают, что мы не умеем охотиться. Это поведение связано с инстинктами. В дикой природе кошки учат своих котят находить пропитание, принося им пойманную добычу. Когда домашняя кошка приносит вам такой подарок, она считает вас частью своей семьи и хочет показать вам свои навыки охоты или поделиться с вами пищей, полагая, что вы не способны сами добыть еду.
0: Теперь буду знать.

Нет. Ты знаешь, и подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио «Буркан».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Начать худеть можно без изнурительных тренировок. Просто увеличьте ежедневную бытовую активность. Подъем по лестнице, прогулка, уборка. На такие мелочи организм тратит до 15% всех суточных калорий. В то время как на спортзал уходит лишь около 5%. Любое движение лучше, чем его отсутствие.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Хочешь выглядеть стильно, избегая вычурной одежды и слишком ярких цветов? Этот закон мы, как правило, успешно соблюдаем. Но, тем не менее, вероятность прослыть скучным консерватором задолго до пенсии тоже мало кому улыбается. Так что вводи в гардероб новые цвета. Главное, экспериментируй в рамках сдержанных оттенков. Скажем, это будет не красный или оранжевый, а благородный медный. Куртки, бомберы, пиджаки медно-коричневого оттенка в этом сезоне встречаются у многих дизайнеров. Лучше всего присмотреться к замше в стиле 70-х. А как насчет темно-зеленого? Густой и насыщенный оттенок точно добавит харизмы, по крайней мере, выделит из толпы. Свитшоты, тренировочные штаны и плащи макинтоши. В благородном зеленом эти вещи отлично впишутся в гардероб для холодного сезона. Самое время потеснить привычные серый с синим. И, наконец, темно-рубиновый цвет тоже поможет выгодно себя подать на модной вечеринке. Лучше всего он подходит для рубашек поло, джемперов и брюк чинос.
0: Территория мужчин.
1: Если стрижка с челкой вызывает ассоциации с прической первоклассника, то ты явно не в курсе последних тенденций в парикмахерском искусстве. Стоит сменить привычный ежик на обеспеченную асимметричную челку, как ты сам осознаешь то, что старость-то еще далеко. Это верный посыл окружающим. Я еще молод и в самом расцвете сил. А возраст тут, собственно, не важен, будь тебе 20 или 40. Челка всегда молодит. Стилисты советуют стрижки с челками тем, у кого высокий лоб и вытянутая форма лица. Это сглаживает пропорции. А вот если лицо круглое или с тяжелым подбородком, то тут челка может сыграть против тебя. Подбирать ее стоит с осторожностью. Кстати, в отличие от коротких стрижек, прически с челкой позволяют время от времени менять образ. Чуть встрепанные волосы настроят на лихие выходные, а аккуратная укладка годится для офиса. По крайней мере, не скучно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

тундра расцветает под музыку. Радио «Курган».

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляйтесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего 1.5 часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Ничего.

селе Мейнепыльгино есть необычное место – кладбище якорей. Там хранятся якоря Мейнепыльгинского рыболовецкого флота. В Мейнепыльгино радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Мойте руки, надевайте фартуки, начинаем готовить. Сегодня в меню птитим со шпинатом и сыром. Для этого блюда нам понадобятся следующие ингредиенты. Птитим 300 граммов, свежий шпинат 75 граммов, помидоры черри 200 граммов, сливки 10% 200 миллилитров, одна небольшая луковица, зубчик чеснока, чайная ложка с горкой пшеничной муки, небольшой кусочек пармезана, щепотка соли и растительное масло для жарки. Приступаем! Лук и чеснок измельчаем и обжариваем на растительном масле. Добавляем черри и шпинат, тушим 10 минут. Параллельно отвариваем птитим. Добавляем к нашей зажарке туда же сливки, тертый на мелкой терке пармезан и муку. Хорошо перемешиваем. Нежнейшее и вкуснейшее блюдо готово. Раскладываем по тарелкам и наслаждаемся. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что жизнь рядом с домашними животными может защитить ребенка от пищевой аллергии? Исследования показали, дети, растущие рядом с домашними питомцами, реже сталкиваются с пищевой аллергией в первые годы жизни. При этом разные животные давали разные эффекты. Дети, растущие рядом с собаками, реже сталкивались с аллергическими реакциями на такие распространенные продукты, как яйца, молоко и орехи. Кошки, в свою очередь, снижали риск непереносимости яиц, пшеницы и сои. Такой специфический распределенный защитный эффект намекает на более тонкий механизм, связанный, вероятно, с микробным окружением, которое формируют животные. Сравнение же с семьями без животных лишь укрепило данный вывод. Присутствие кошек или собак создает более разнообразную микробиотную среду, которая, по всей видимости, помогает иммунной системе ребенка формировать более устойчивую реакцию на пищевые раздражители.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2 49 30 61 от 8 октября 2000.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины. Вот твой дом, но в двери уже новый замок. Здесь ждали тебя так долго, но ты вернуться не мог. И последняя ночь прошла в этом доме в слезах, и ты опять не пришел. И в дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пёс.

Но что уж теперь поделать, и достал гитару, и начал петь. А соседи

успел посмотреть на окно. В это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Вы слушаете радио «Пурга».
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя.

кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Смотришь на меня без сомнения. Мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь

Давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: здоровья.
1: Пивной живот повышает риск рака печени, доказали ученые. Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что генетические изменения, связанные с жировой болезнью печени, в сочетании с брюшным жиром, значительно повышают риск развития рака печени. Исследование показало, что генетическая предрасположенность к жировой дистрофии печени не действует изолированно. Ее влияние усиливается при наличии диабета, ожирения и других метаболических нарушений. В этом случае риск развития гепатоцеллюлярной карциномы, наиболее распространенной формы первичного рака печени, существенно возрастает. Особенно высокий риск выявлен у мужчин с выраженным висцеральным ожирением, так называемым пивным животом. По оценкам исследователей, у этой группы вероятность развития рака печени может быть выше до 9 раз. Висцеральный жир при этом накапливается вокруг внутренних органов, включая печень, и усиливает метаболические нарушения. По словам исследователей, ранее оценка риска чаще проводилась по отдельным параметрам, например, наличию жировой болезни печени или метаболических нарушений. Новые данные показывают, что их сочетание с генетическими факторами дает значительно более точную оценку вероятности развития заболевания. Авторы подчеркивают, что рак печени на ранних стадиях часто протекает бессимптомно и диагностируется поздно, что ограничивает возможности лечения. Учитывая рост неалкогольной жировой болезни печени, ученые считают важным учитывать одновременно генетические и клинические факторы, такие как диабет, ожирение и уровень холестерина при оценке риска.
0: Минутка здоровья.
2: Вы слушаете радио «Пурга».

В конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты, даже те, что на волоске, даже в тоске.

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда.

ушла, сказав: не бойся, не вспоминай меня, и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться, теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться.

тьмы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли.

0: Радио «Пурга». Слышно даже в тундре.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 22 июня. Ночью 21 июня пьяный житель Кызыла пробрался в детский лагерь «Орленок» в Туве. Мужчина ворвался в спальный корпус, где спали около 30 детей, и начал крушить мебель и наносить удары несовершеннолетним. Сотрудники лагеря задержали нарушителя и передали его полиции. По разным данным, пострадали от 13 до 14 детей. Медики осмотрели всех на месте. Их жизни ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. С детьми и их родителями работают психологи. По версии следствия, нападавшим оказался 24-летний житель Кызыла. Житель Краснодара Александр Воевода получит премию имени Тиграна Киасаяна. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный редактор газеты «Russia Today» Маргарита Симоньян. 14-я премия составит 1 миллион рублей. Ее вручают простым людям, которые, рискуя собой, спасают других. Александр Воевода – кадровый военнослужащий, участник СВО, кавалер Ордена Мужества. В субботу, 20 июня, он находился в торговом центре «Вест Молл» с женой и ребенком. Когда 19-летний злоумышленник с мачете напал на посетителей, воевода отправил семью в магазин, бросился за преступником, который направился в детскую комнату, связал его ремнем и удерживал до приезда полиции. В ходе нападения погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали. Иран не будет взимать плату с судов, пересекающих Ормузский пролив в течение ближайших 60 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. По его словам, ситуация должна вернуться к состоянию, существовавшему до начала конфликта Ирана с США и Израилем. В течение 60-дневного периода в Ормузском проливе не будут взиматься какие-либо транзитные сборы. В Приморском крае пропал вертолет «Робинсон Р-44», выполнявший лесоавиационные работы. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. По данным ведомства, воздушное судно следовало по маршруту из поселка Терней в село Единка. В установленное время экипаж не вышел на связь. В настоящее время местонахождение вертолета неизвестно. В межрегиональном управлении Следственного комитета уточнили, что на борту находились два члена экипажа. Сейчас проводится поисково-спасательная мероприятия. И в завершении выпуска: по всей России проходят памятные акции в преддверии Дня памяти и скорби. Сегодня, 22 июня, страна вспоминает начало Великой Отечественной войны. Главная церемония пройдет в Александровском саду у Кремлевской стены. Президент Владимир Путин возложит венок к могиле неизвестного солдата. 22 июня ровно в 12:15 по московскому времени по всей стране наступит минута молчания, ровно в тот час, когда 85 лет назад советские люди услышали сообщение о начале войны. На минуту замрут транспорт, предприятия и телерадиовещание. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Северное звучание.

0: 22 июня, 8 часов утра по московскому времени, полночь. Именно в этот час, друзья, 85 лет назад, без объявления войны, началась Великая Отечественная.
1: Мы не будем сегодня говорить громко, мы не будем произносить речей, мы просто побудем вместе. 4 часа с вами, с памятью, с тишиной.
0: Радио «Пурга», Арина Перепелкина,
1: Наташа Ковалева.
0: Утро 22 июня, мы начинаем тихо и, конечно же, будем вспоминать.
1: На Чукотке не было линии фронта, но отсюда уходили на войну. Отсюда отправляли рыбу, теплые вещи, оленьи шкуры. Отсюда ждали писем, которые иногда приходили через полгода, а иногда не приходили никогда.
0: Сегодня мы будем вспоминать не парады, не цифры, мы будем вспоминать людей, будем вспоминать имена, слова, предметы, которые они держали в руках.
1: И если вы сейчас за рулем, на работе, дома, мы просто хотим, чтобы вы знали, кто-то помнит, и вы тоже.

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 9 класса Дарьи Быличкиной на тему «Трагедия моей семьи в годы Великой Отечественной войны» посвящается моей прабабушке Воробьевой Антониде Кузьмовне, ветерану Великой Отечественной войны. Война в считанные дни долетела до Сибири, черной птицей ворвалась в каждый дом. В далеких от Москвы краях никто в лицо не видывал фашиста, но и старый млад всей душой ненавидели его. Зима 41-го года была особенно грустной. Маленькое алтайское село Подборное осиротело. Осталось в нем человек 50, не больше. В основном старики и дети. Деревянные домики просели, ссутулились, заборы скособочились, картина та еще. «Дух наш на исходе», — судачили меж собой старожилы. «Тонька, принимай красавицу!» Сенки вмиг заполнились густым белым туманом и крепким морозцем. Дед Матвей громко ввалился с лохматой елью в руках. Тонька по-детски сощурилась от живительного аромата и звонко расхохоталась, глядя на замороженное лицо с сосульками-усами. «Вылитый Дед Мороз!» «Деда, ты точно из сказки!» «Так и есть, внуча, так и есть!» — удовлетворенно крякнул тот. Деду Матвею прошедшей осенью стукнуло 80, но он был еще бравым солдатом, не унывал. «Жить будем!» – все чаще твердил дед. «Назло врагу!» В начале августа 1941 года ездил в район, просился на фронт. Виктор Петрович, начальник военкомата, по-свойски обнял старика и вежливо отказал. «Лукич, ты свое отвоевал. Присматривай в поселке за бабами». Как же сокрушался он после этого визита, как злился и не понимал толком, почему ему не позволили бить врага. Сын со снохой на фронте, а ему, значит, нельзя? Его сын Кузьма с малолетства шоферил, был знатоком своего дела. А сноха Маша лет 15 проработала медицинской сестрой. Понятно, такие профессии там сейчас позарез нужны. Почти полгода прошло, а дед по-прежнему одаривал крепким словцом уважаемого всеми военкома. Правда, уже без всякой злости и надежды. Сегодня Матвей Лукич особенно старался угодить Тоньке, любимой внучке. Ему хотелось устроить ей настоящий праздник, как до войны. Чтобы елка была, игрушки и сладости. Чувствовал дед, что с ребенком что-то происходит. «Не та девчонка, не та, вечно бедовая». Живая и солнечная, она вдруг стала подозрительно тихой. «Еще бы, 17 годков, девке бы цвести, а тут война». Оправдывал он поведение своей любимицы. Первый Новый год во время войны, как его отмечать? У Тони на душе тяжесть, но она изо всех сил старалась быть беспечной и веселой. Жалко было дедулю. Понимала, с тех пор, как ее родители ушли воевать, Лукич головой отвечал за нее. Единственную кровиночку. «Тонька, а давай тесто месить? Почитай, успеем к празднику. Помнишь, какие у бабули твоей знатные крендельки выходили?» «Забудешь такое», — вздохнула она. Усилием воли отбросила дурное из головы и принялась за работу. Домашние хлопоты ей, физически крепкой, жилистой и розовощекой молодухе, казались сущим пустяком. Она одним махом помыла полы, нарядила елочку прошлогодними бумажными бусами, постелила на стол салфетки, вышитые покойной бабушкой. Красотища! Потом с дедом принялись накрывать на стол. Картошечку отварили, пирожков с капустой нажарили, печки запекли судачков, пир горой.
дед пригласил своего давнего товарища, одинокого соседа Михаила Ивановича, а Тоня позвала закадычных подружек, одноклассниц, Раису и Верочку. Новогодний вечер начался душевно. Старики вспоминали молодые годы, а девчонки шушукались о своем, личном. Потом переключились на войну. Тоне показалось, что именно здесь и сейчас она должна сказать главное. «Деда, мы с девчатами решили идти на фронт». «Цыц, я сказал, там батька твой, мамка, за всех, за нас!» Не на шутку разозлился дед, закашлялся до слез. Вытирая влажные глаза, он потеплевшим голосом вдруг прошептал. «Тонька, ну как я без тебя?» Время пролетело стрелой. Наступила весна, шумная, яростная, быстротечная. Кузьма Лукич сторожил колхозный пункт сбора зерна. Вел учет каждого грамма, который мукой отправляли нашим на передовую. Тонька с утра до ночи пропадала на ферме. За это время они получили несколько весточек с фронта. И папка, и мамка писали одно и то же. «Все хорошо, бьем гадов фашистских. Папа, береги Тоньку, скоро увидимся». Дед по несколько раз перечитывал дорогие треугольнички и с довольным видом аккуратно складывал их в жестяную коробочку, где хранил свои документы. Этим и держался. «Тонька, айда сюды!» Как-то страшно окликнула ее старая Терентьевна, которой председатель колхоза в начале войны поручил разносить письма поселковым. Что-то больно колыхнулось в груди. По черному лицу почтальонши Антонида все поняла. «Папка?» Та только и смогла кивнуть. Молча протянула проклятую похоронку. Мир рухнул. Как жить дальше без любимого, самого лучшего на свете папки? Как сказать об этом деду? Тонька до ночи просидела в сарае, ревела белугой. «Тонечка, куда ты девалась?» «Деточка, что ты? Что?» Дедушка тихонько подошел к внучке. Тот сразу увидел помятую бумажку. Ни одной слезинки дед не проронил в тот вечер, а утром помер. Тихо, от безысходного горя. Тонька не могла поверить, поэтому судорожно его тормошила и умоляла. «Будем жить, деда». В день похорон Кузьмы Лукича Тоньку никто из сельчан не узнал. Черты лица ее заострились. Уголки губ опустились вниз. Вся она осунулась, посерела, сгорбилась. Это была настоящая старушка, которой через месяц будет 18. В день своего рождения Тонька в 7:30 утра стояла на крыльце военкомата. Начальник только взглянул в ее полной решимости глаза. Отговаривать нет смысла. Так Воробьева Антонида стала солдатом. Антонида была отправлена на Ленинградский фронт. Там служила ее мама, которую она и надеялась найти. Странное дело, но деревенская девчушка из глубокого тыла сразу, без репетиции, ворвалась в самое пекло войны. Она очень старалась прочно утвердиться на своем месте, делала все, что прикажут. Поначалу ее, неопытную и юную, щадили, оберегали, но недолго. Однажды командир отряда слепцов яростно закричал на весь палаточный лагерь. «Кто умеет водить машину? Петровича убило!» Тоньку будто пронзило током. «Я все могу!» Шепоток змейкой пополз по воздуху. «Не верите? Меня папка научил. Я в 5 лет баранку крутила!» От обиды у Тоньки задрожали зубы. «Отставить смех!» — приказал слепцов. «Хорошо, садись за руль, проверим». «Товарищ командир, вы не пожалеете. Я с машинами на «ты», — шмыгая носом, горделиво заявила норовистая сибирячка. Так у Тоньки появилась полуторка, ее ласточка, ее верная подружка. За 2 месяца они исколесили 1000 километров вокруг Ленинграда, выполнили сотни важных заданий. Антониду теперь не узнать. Собранная, строгая и сильная. Она производила на всех потрясающие впечатления. Ею восхищались
и немножко побаивались. Откуда в этой красивой юной пигалице столько мощи, внутреннего огня? «Будем жить», было написано у нее на лице, и ей верили. В первые дни сентября 1942 года Тонкин командир поставил задачу удержать мост и плацдарм у Ивановского пятачка. Бои шли не на шутку, было много раненых и погибших. Шквальный огонь не давал возможности дышать, думать. Тоня испугалась и притаилась в окопе, оставив полуторку в березовой рощице. Когда она увидела, как женщины из санчасти выносят на себе солдат, ей стало стыдно бояться. «Трусиха!» – прошептала сквозь зубы и ринулась на поле боя. Раненых было море, кровь и запах смерти закружил голову, но Антонида теперь сильнее стали. Только вперед. Она лихорадочно рвала бинты, прижимала трясущимися руками раны, останавливала кровь, заглядывала в глаза бойцов и нелепо успокаивала их, пыталась вселить надежду. «Кто, если не я?» — вертелась в ее голове, когда она тащила за собой изможденного паренька. Вдруг где-то неподалеку разорвался снаряд. Тонька ахнула от дикой боли. Глаза ее охватили кусочек небесного купола. Как же хорошо-то, будто и нет войны. Доченька моя Доня, будем жить. Сквозь пелену Антонида увидела маму в белом халате, васильковые глаза цвета ленинградского неба и даже уловила запах ее волос, как в детстве. Вновь молодой папа, кипен на белой рубахе, мама – невероятная красавица, словно некрасовская русская женщина. Глаз не отвесть. Оба смеются, заливаются, раскачивая на качелях свою Тонечку. Счастье и радость кругом. И так хочется жить. Без срока давности.

0: Рубрика «Один предмет». Сегодня мы расскажем о вещи, которые хранят в одном из музеев. Это, друзья, алюминиевая кружка. Представляете, просто обычная, помятая, с выбитыми на дне инициалами АНК. На ручке след от проволоки, которой ее приматывали к рюкзаку.
1: Эта кружка принадлежала человеку, имя которого мы знаем только по этим трем буквам. Он ушел на фронт в 41-м, кружка вернулась в 45-м, но уже без него.
0: Ее привез однополчанин, сказал только... Он просил передать маме и еще просил не выбрасывать, потому что в ней хорошо греть воду на костре.
1: Мы не знаем, как его звали полностью, мы не знаем, где он погиб, но мы знаем, что он грел воду в этой самой кружке и что он просил не выбрасывать ее.
0: Да, иногда память – это не монумент, это помятая кружка с проволокой на ручке.
2: Вы слушаете «Радио Пурга».

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 10 класса Яны Харьковой на тему «Преступление против детства. Обещанный пирог с малиновым вареньем». Война обрушилась нежданно, все переполнило собой, и все смешалось в этом мире, и смерть носилась над землей. С войною слепой и жестокой мы бок о бок к Голгофе шли, 4 очень долгих года свой крест не детский мы несли. Мила Анина. В квартире Горшковых сегодня как-то особенно тихо, темно, сыро. Не сразу заметишь в глубине комнаты, на холодном полу, заваленным тряпьем, прижавшихся друг к другу детей. 3-летний Миша с большими, слегка выпученными глазами, не шевелясь, сидит у сестры на коленках. Взгляд пустой, затравленный, словно мальчик очень хочет заплакать. Да сил нет. Ребенок давно страдает от голода. Желание есть не отпускает даже в минуты, когда мама бережно разворачивает желтый газетный кулек. Кладет на стол кусочки черного хлеба. Она механически гладит детей, иногда опасаясь смотреть им в лицо. Ее малыши, Мишенька и Олечка, как будто вмиг постарели, не успев повзрослеть. Ножки всегда подвижного, шумного мальчугана стали похожи на спички, а коленки разбухли. Олечке, 5-летней девочке, часто приходится сидеть с ним на полу, так как поднять братишку тяжело. Личико девочки за время блокады осунулось, побледнело. Мелкие морщинки лучиками разбежались у глаз. Олечка, оставаясь с Мишенькой, ведет себя не по-детски серьезно. Она, подражая бабушке, громко вздыхает. Говорит: «Ничего, Мишенька, потерпи, малыш. Скоро папа прогонит фрицев. Тогда мама и бабушка приготовят пирог с малиновым вареньем. Никто-никто не будет голодать, понимаешь?» Мишенька обычно улыбается, глядя на счастливое лицо сестры, а потом начинает плакать от боли. У него снова болит животик. Как же хочется есть. В такие минуты девочка снимает пальтишко, укутывает Мишеньку, обнимает его. Так они и сидят в ожидании прихода взрослых. Время тянется бесконечно. С улицы доносится звук метронома. Вой сирен, предупреждающий измученных голодом и холодом людей об опасности. Но дети разучились бояться. Они неподвижны. Тишина. Вдруг раздаются громкие шаги. Резкий запах табака и бензина наполняет комнату. Олечка поднимает голову, глядя тревожно в темноту. Мужчина в военной форме ищет взглядом живых людей. «Па! Папа! Папа! Папочка!» — кричит девочка, захлебываясь от счастья. Олечка хочет быстро подняться, разжимает сжатые пальчики и просыпается. Мама трясет ее за худенькие плечики, а бабушка пытается разбудить Мишеньку. «Олечка, просыпайся! Мишенька, сыночек, открой глазки!» Как в бреду повторяет мама дрожащим голосом. Она белая, как полотно, измученная, исхудавшая, бессильно опускается на колени. В глазах отчаяние и тоска. Бабушка, пытаясь быть сильной и непреклонной, шепчет: «Иконку, неси иконку скорее!» «Быстро-быстро!» — заговорила бабушка, крестясь на крошечную иконку Николая Чудотворца. Что-то белое замелькало у лица девочки. Глазки затуманились, отяжелела голова. Она, потрясенная, опустилась на ворох одежды перед Мишенькой, словно по привычке пытаясь согреть его. Обняла. «Оленька, Оля, посмотри на меня, ну посмотри же!» «Смотрю, и что? Какой же ты стал красивый!» «Не зря мама с бабушкой кормили тебя бульоном особенным, помнишь?» «А ведь выходили. Если бы не обойная пыль да папин кожаный ремень, страшно представить, что могло произойти.
Помнишь, я обещала, что папа обязательно прогонит фашистов? Вернется, и мы будем есть пирог с малиновым вареньем. Никто не станет голодать. Да, помню. Знаешь, чего я боялся тогда больше всего? Остаться один. Вдруг вы все уйдете. У нас в углу под плинтусом жили две мышки. Я даже их не боялся, когда они грызли сырые обои. Мышки — живые существа. Они тоже хотели есть. «Мишенька, ты, видно, в рубашке родился», — как говорит бабушка. Надо же было такому случиться, что доктор именно в эту минуту зашла нас навестить, посмотреть твои распухшие коленки. «Дети, к столу!» Оленька и Мишенька, смеясь, наперегонки бросились по дорожке, усыпанной опавшими вишневыми лепестками, к большому накрытому столу, за которым собрались взрослые. На белоснежной скатерти стоял горячий пирог с вареньем. Пузатый самовар, начищенный до блеска, переливался на солнце. Печеная картошка, хлеб. Во главе стола сидел улыбающийся, раньше времени посидевший отец. По обеим сторонам от него мама, бабушка, запыхавшиеся Оленька и Мишенька. Отец поднялся, тут же мерно застучали ордена и произнес: «Сегодня, в этот светлый день, помянем тех, кто боролся, кто хотел жить, но не дожил до победы. Ничто не забыто, никто не забыт». Без срока давности.

0: останешься живой.
1: Гуляй, рванина, от рублей выше.
0: И ежели останешься живой, гуляй, рванина,

0: Рассвет 41-го, Чукотка. Когда на западе страны горели города, на Чукотке было тихо. Но это была не та тишина, что от незнания, это была тишина ожидания.
1: Из Анадыря, из Певека, из маленьких стойбищ уходили мужчины. Чукчи, эскимосы, русские, эвены. Они не все умели писать по-русски, но они умели воевать, охотиться, выживать в холоде. И эти навыки оказались нужны на фронте.
0: Снайперы из числа коренных народов Севера стали одними из самых результативных. Они умели быть невидимыми, умели ждать, умели слышать тишину.
1: Сегодня мы говорим не о подвигах, мы говорим о том, что тишина – это тоже навык, который спасал жизни.
0: Если вы сейчас молчите, слушая нас, вы делаете то, что умели те люди. Вы слышите.
2: Радио «Пурга». Слышно даже в тундре.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня на Чукотке пройдут акции ко дню памяти и скорби. В Анадыре, поселках и селах округа жителей приглашают к мемориалам, чтобы вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и всех, кто пережил эти тяжелые испытания. Как сообщили в Департаменте культуры, центральное мероприятие в столице региона состоится на площади у Дома народного творчества в 8 вечера. В программе всероссийская акция «Свеча памяти», «Минута молчания», литературно-музыкальная композиция и возложение цветов к мемориалу Чукотка-Фронту. Памятные встречи пройдут и в других населенных пунктах округа. Для региона эта дата имеет особое значение. Северяне работали в тылу, снабжали фронт и поддерживали общую борьбу страны. Больше 40 работодателей примут участие в федеральном этапе ярмарки трудоустройства. Он пройдет на Чукотке 26 июня. Посетителей во всех муниципалитетах округа ждут встречи с кадровыми службами, консультации по поиску работы, обучающие занятия и помощь в выборе профессии. Среди участников МЧС, Росгвардии, Чукотэнерго, Сбербанк, Горкоммунхоз, авиапредприятия, шахта угольная и рудник Валунистый. Организаторы обещают, что в 7 кадровых центрах можно будет сразу узнать об условиях труда, социальных гарантиях и доступных вакансиях. Для предпринимателей подготовили отдельные консультации о бесплатном обучении сотрудников и мерах поддержки малого бизнеса. Ярмарка станет продолжением регионального этапа, который прошел в апреле. Тогда 62 работодателя представили жителям округа более 700 вакансий. Власти Тувы проведут внеплановую проверку безопасности во всех детских лагерях республики. Причиной стало нападение на детей в лагере «Орленок». Об этом сообщил ТАСС министр образования региона Алексей Сазан-Оол. Напомню, в ночь на 21 июня пьяный мужчина 2001 года рождения проник на территорию лагеря, ворвался в спальный корпус, устроил дебош, сломал мебель и напал на спящих детей. Сотрудники лагеря задержали нарушителя и передали полиции. По факту инцидента возбудили уголовное дело о хулиганстве. Тревожная кнопка в лагере была исправна. Ее проверяли 18 июня. В самом «Орленке» уже провели дополнительный инструктаж персонала. Министр поручил с 22 июня совместно с администрациями районов проверить все стационарные лагеря. В Белоруссию прибыл уникальный поезд памяти – передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Состав Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге» отправился из Москвы еще 15 июня и преодолел уже сотни километров. В Смоленске, Ржеве и Вязьме поезд встречали тысячи людей, а в Бресте первыми посетителями стали участники проекта «Поезд памяти». Состав включает 7 тематических вагонов. На платформах легендарный танк Т-34 и «Катюша». В экспозиции архивные документы, макет сожженной деревни и плита из Брестской крепости, которая первой приняла удар. В терминалах «Река времени» гости могут найти информацию о родственниках-фронтовиках. На каждой станции проводят минимум по 8 лекций. И в завершении выпуска: по всей России проходят памятные акции в честь Дня памяти и скорби. 22 июня страна вспоминает начало Великой Отечественной войны. В Москве на Крымской набережной зажгли 1418 свечей, ровно по числу дней войны. Акция «Линия памяти» продлится там до конца дня. Параллельно у Музея Победы на Поклонной горе проходит мемориальная акция «Свеча памяти». В Симферополе участники возложили лампады к танку Т-34 в сквере Победы. Присоединиться могут все желающие. На сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь виртуальную свечу. Она появится на интерактивной карте. Также на сайте есть раздел «22 июня в историях» с воспоминаниями ветеранов. 22 июня также ровно в 12:15 по московскому времени по всей стране наступит минута молчания. Ровно в тот час, когда 85 лет назад советские люди услышали сообщение о начале войны. Мероприятие без возрастных ограничений. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Вы слушаете радио «Пурга».

0: Доброе утро, дорогие друзья, это Радио Пурга, мы начинаем новый час вместе с вами, группа Чайф и их не со мной, согласитесь, утро с такой песней сразу становится атмосферным.
1: Доброе утро, с вами Наталья Ковалева,
0: Арина Перепелкина, рады, что вы с нами этим утром.
1: На часах у нас уже 9:08, сегодня понедельник, 22 июня, и дата эта, друзья, особенная.
0: Да, сегодня День памяти и скорби. Ровно 85 лет назад, 22 июня 41 года, началась Великая Отечественная война. Это день, когда мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу и мирное небо.
1: Миллионы судеб, миллионы историй. Пусть эта дата всегда напоминает нам о цене мира. Помним, гордимся и чтим.
0: Ну, а мы продолжаем наш эфир. Давайте узнаем, какую погоду приготовил для нас этот день Наталья.
1: Да, давайте заглянем за окно вместе с нашим прогнозом. Итак, погода за окном.
2: Погода на Радио Пурга.
0: В Билибино сегодня ожидается плюс 14, плюс 22, малооблачно, без дождя.
1: В Певеке плюс 11, к вечеру плюс 13, малооблачно и без осадков.
0: В Эгвикиноте плюс 8, плюс 12, переменная облачность и без дождя.
1: В Беринговском плюс 7, плюс 9, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: В Провидение 4-6 тепла, пасмурная погода, временами возможен дождь.
1: В Лаврентии сегодня плюс 5, плюс 8, облачно с прояснениями, осадков не будет.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, без дождя, ветер южно-юго-восточный 5-7 метров в секунду, температура воздуха днем 9-10 градусов тепла, сейчас за окном плюс 9, ощущается как плюс 7.

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 7 класса Лии Митяниной на тему «Трагедия моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Дорогами огня и стали». Дед Миша, совсем седой, с добрыми морщинками вокруг глаз, сидит в кресле-качалке. Возле него на ковре расположились правнуки. 9-летний Саша и 7-летняя Варя. В руках у деда старая, слегка пожелтевшая, закручивающимися от времени углами фотография, на которой он вместе с боевыми товарищами. В это время на большом ярком экране телевизора идет современный военный фильм с использованием компьютерной графики и спецэффектов. Дед Миша смотрит на быстро сменяющиеся кадры искусно снятого кино и, глядя на правнуков, произносит: «А я ведь тоже когда-то с немцами воевал. Правда, был тогда еще совсем мальчишкой».
1: «Да, деда, папа рассказывал как-то об этом. Ты же танкистом был? Прям как в кино!»
2: Взволнованно воскликнул Саша.
1: «И ты правда танк сам водил? Он большой такой!» Немного растягивая слова, пролепетала маленькая Варя.
2: Дед Миша улыбнулся. «Да, внучата, танкистом. И танк мой был, как вы говорите, большой. И при этом грозный. Но звали мы его ласково – Ласточка. Но не потому, что он легкий был, а потому, что летал по полю боя почти как птица. Мы знали, что хоть он и уступал в чем-то немецким танкам, но броня у него все же была крепкая. Сам маневренный и достаточно быстрый. И пушка у него была отличная». Дед Миша берет фотографию жилистыми, немного трясущимися руками, наклоняет голову на бок, разглядывает изображение. «Вот он, мой боевой товарищ, Т-34. В народе 34-ка, наша гордость. А это я, молодой совсем, бороды и в помине не было».
1: «Деда, а как ты танкистом стал? Тебя ведь совсем молодым забрали служить?» – спросил Саша.
2: «Забрали, Сашенька. Мне как раз 18 годков исполнилось. Война, она ведь никого не спрашивает, когда приходить. Пришла и все. Попал я в танковое училище. Учили быстро, но на совесть. Не до долгих учений было. Проходили огневую, тактическую и техническую подготовку. А потом сразу на фронт».
1: «А страшно было, деда?» Варя подошла и прижалась к деду.
2: Дед Миша немного призадумался, погружаясь в воспоминания. «Страшно, конечно, Варенька. Представь только, вокруг раздается страшнейший грохот, земля дрожит и в любой момент может прилететь снаряд. Но знаешь, что самое главное?»
1: «Что?»
2: «Главное не показывать страх. Ни себе, ни товарищам. Мы ведь были как одна семья в танке. Я наводчик, механик-водитель Петр, заряжающий Ваня и командир наш, старший Иван Степанович. Мы друг за друга горой стояли».
1: «А как вы с немцами сражались? Расскажи поподробнее», — попросила Варя.
2: «Сражений много за годы было. Помню, однажды стояли под Курском. День выдался жаркий, пыльный. Нас отправили в разведку. Идем, значит, по полю. И вдруг навстречу целая колонна немецких танков. Тигры их, звери, а не машины».
1: «И что вы сделали? Что дальше было?»
2: – заерзал на месте Саша. Иван Степанович дал привычную команду, и мы рванули вперед. Петр, механик, так рулил, что казалось, мы не едем, а по воздуху летим. Ваня молниеносно заряжал пушку, а я целился».
1: «И попал?»
2: – хором спросили дети.
1: «Попал.
2: Первый выстрел, и один их тигр загорелся. Второй, еще один. Они, видно, не ожидали. Начался переполох, появился черный дым, стоял страшный запах гари. А мы, пользуясь моментом, четко шли к цели, совершали маневры, обходили их с флангов».
1: «А они в вас стреляли?» – встревоженно спросила Варя.
2: «Стреляли, еще как стреляли. Один снаряд попал прямо в башню. Грохот раздался такой, что уши заложило. Я думал, все, но наша броня выдержала. Только осколки посыпались. Петр, наш механик, держался молодцом, даже не дрогнул. Продолжал вести машину».
1: «А сколько вы их подбили, деда?»
2: – поинтересовался Саша. «В тот день мы троих подбили, а еще нескольких заставили повернуть вспять. Это было большой удачей». Дед сделал небольшую паузу. «Но война – это не только победы, внучата. Это и горькие потери. Однажды, когда мы возвращались после очередного боя, нас подстерегала засада. Вражеские противотанковые орудия. Петр усиленно старался увести нас от огня, но один снаряд попал прямо в борт».
1: «И что случилось?» – испуганно спросила Варя.
2: «Вспышка. Начался пожар. Нестерпимый жар обжигал лицо. Едкий дым забивал легкие. От оглушительного удара меня контузило. Из ушей хлынула кровь. Все покинули машину, кроме нашего заряжающего. «Ваня, Ваня!» – истошно кричал я. Голос срывался. Я видел, как мой друг, мой боевой товарищ, с которым мы делили последнюю папиросу, последнюю краюшку хлеба, превращался в живой факел. Огонь охватывал одежду. Языки пламени жадно пожирали ткань. Я, вопреки боли от собственных ожогов, контузии и ужасу, сковавшего все тело, рванул к нему. В узком раскаленном пространстве каждый сантиметр давался с трудом. Лицо Вани, еще какие-то минуты назад живое, озарявшееся улыбкой, было искажено невыносимой болью и страданием. Широко распахнутые глаза смотрели в никуда, в них еще теплилась искра жизни, мольба о помощи. «Держись, братишка, держись!» – кричал я, пытаясь дотянуться до него. Схватил его за плечо. От прикосновения Ваня издал стон, больше похожий на хрип. Его тело обмякло, но я тянул друга изо всех сил, пытаясь вытащить из огненного ада. Слезы текли по грязным щекам, смешиваясь с потом. В голове билась одна мысль. Спасти, не дать умереть. Я чувствовал запах горелой плоти. Этот ужасный, невыносимый запах, который навсегда врезался в память. Но вырвать друга из лап смерти так и не смог. Я сумел выбраться, а он остался там, в объятой пламенем ласточке. После случившегося меня определили в госпиталь. Но мои увечья – ничто по сравнению со смертью. Много раз подстерегала она меня в те страшные годы. Дед Миша замолкает, его затуманенный взгляд устремляется куда-то вдаль. Правнуки тоже молчат, чувствуя, как тяжело ему вспоминать пережитое. «Деда, а ты больше не воевал?» Осторожно выждав минуту, спросил Саша. «Воевал, Сашенька, как не воевал? Потом дали другой танк, тоже хороший, но другой. И экипаж был другой. Растерял я своих друзей. Война меняла машины, меняла нас, никого не щадила. Но дух оставался тот же. Мы знали, за что сражаемся. За наши земли, за наши семьи, за мир на земле».
1: «А ты помнишь, как война закончилась, деда?» – поинтересовалась Варя.
2: «Как не помнить, Варенька? Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Мы уже почти дошли до самого Берлина, и вот разнеслась весть – долгожданная победа. Люди плакали, смеялись, обнимались. Запомнилось, как позже мы с товарищами сидели на разбитой немецкой брусчатке среди руин и молчали. Молчали, потому что слов не хватало, чтобы выразить все, что творилось на душе. Столько было вместе пройдено.
1: А потом ты домой вернулся?»
2: «Вернулся. Живой. И это уже было чудом. Но дома за месяц до победы случилось горе. Мать не дождалась нашего с отцом возвращения. Не выдержало сердце. Так она убивалась из-за того, что мы ушли на фронт. Да и выживать, поднимать троих малолетних детей, моих сестер и брата, ей пришлось в одиночку. Изработалась она, надорвалась. Помню, как дала нам с отцом перед уходом на войну по маленькой иконке, перекрестила, а у самой в глазах застыл ужас. Видно, предчувствовала, что больше не свидимся. Не раз задумывался о том, что жизнь нам удалось сохранить благодаря Богу и вере. К счастью, вскоре я встретил вашу бабушку, и мы начали новую жизнь. Жизнь без войны». Дед Миша снова берет фотографию, гладит ее. «Вот так вот, мои дорогие, это моя судьба. Судьба обычного танкиста. Нелегкая, но честная. Мы сделали все, что могли, чтобы вы сейчас жили в мире».
1: «Деда, ты для нас настоящий герой», — не скрывая восхищения, произнесла Варя. «Мы гордимся твоими подвигами», — крепко обнимая деда, сказал Саша. «Главное — память, внучата. Помнить тех, кто сражался. Помнить, какой ценой достался мир, и ценить его. Ценить каждый день, каждый мирный рассвет». Дед Миша обнимает правнуков. В комнате наступает тишина, наполненная невысказанными мыслями и глубоким уважением к прошлому.
0: Без срока давности.

0: Да, друзья, пора поговорить о фактах, которые молчат. Мы назовем это викториной. Но здесь нет победителей. Есть только факты, о которых редко говорят. Поэтому попробуйте почувствовать их, а не угадать.
1: За годы войны из Чукотского автономного округа на фронт ушли более 1000 человек. Вернулись менее половины. Точное число неизвестно до сих пор. Некоторые имена восстановлены только в последние годы по архивам.
0: Факт номер два. Во время войны Чукотка отправляла на фронт не только людей, но и... Что, как вы думаете? Правильно, оленьи шкуры. Из них шили теплые торбоза и рукавицы для солдат. Одна оленья шкура – это одна пара торбозов. Одна пара торбозов – это одна зима, в которой солдат не потерял ноги.
1: В блокадном Ленинграде работала радиостанция. Она передавала не только новости, но и звук метронома. Когда метроном стучал быстро, это значило воздушная тревога. Когда медленно – отбой. Жители говорили, пока метроном стучит, город жив.
2: Радио «Пурга». Слышно даже в тундре.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: А сейчас рубрика «Письмо из прошлого». Мы читаем письмо так, как оно было написано, сохраняя почерк голоса, ошибки, повторы, потому что в них правда.
1: «Здравствуй, мамочка. Пишу тебе из леса. Мы тут уже третью неделю. И я научился спать стоя. Не шучу. Стоишь, прислонишься к дереву и спишь. Дерево теплое, если на него долго опираться. Мамочка, ты не бойся, я ем. Нам дают кашу, и она горячая, если быстро есть. Я ем быстро. Мамочка, я забыл, как пахнет дом. Не помню. Помню, что пахнет хорошо, но какой именно запах, не помню. Напомни мне, когда вернусь. Целую твои руки. Твой Коля».
0: Он просил напомнить, как пахнет дом. Мы не знаем, вернулся ли Коля, но мы знаем, что он забыл запах дома и попросил напомнить. Не забудьте сегодня, придя домой, понюхать воздух. Это то, что он просил не забыть.
2: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Чукотская делегация примет участие в фестивале для матерей и жен участников спецоперации. Как сообщили в правительстве региона, фестиваль «Женское сердце России» соберет женщин со всего Дальнего Востока. 25 июня Улан-Удэ ждет 70 участниц из 11 регионов, среди них и представительницы Чукотки. В программе выставка народных работ, большой концерт и творческие номера с национальным колоритом. Проект задуман как место, где женщины могут поддержать друг друга, познакомиться и рассказать о себе через творчество. Чукотка представит танец «Дружба», который поставили вместе с фольклорным экскимосским ансамблем «Атасикон». На сцену выйдут Ирина Кайсагалиева, Снежана Амртанау и Татьяна Нутенгеу. Кроме того, прозвучит песня «Нунли Гран», а Жанна Антонова прочтет стихотворение Натальи Ганиевой «Три чукотских воина». Чукотский многопрофильный колледж выпустил первую группу профессиональных овощеводов. Как сообщают «Вести Чукотка», семеро ребят обучались тонкостям фермерства в экстремальном климате по уникальной программе. Благодаря сотрудничеству с предпринимателем Натальей Макатровой вместо обычных аудиторий лекции проходили прямо в современном тепличном комплексе. За 10 месяцев студенты освоили весь цикл ухода за растениями от посадки семян до сбора спелых овощей.
2: Огромное спасибо, во-первых, колледжу, департаменту образования, что они пошли на этот шаг. У нас возник такой некий симбиоз именно производства и учебного заведения. Мы попробовали, у нас все получилось, студенты замечательные. Сегодня они все защитили практику на отлично, комиссия приняла у них экзамены.
1: Молодым специалистам не придется искать вакансии. Работодатель пригласил их в штат еще до защиты дипломов. Теперь развивать заполярное сельское хозяйство будут местные кадры. В Демократической Республике Конго число заболевших лихорадкой Эбола превысило 950 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. По официальным данным, число умерших достигло 240. За последние сутки в провинции Итури, которая остается эпицентром вспышки, выявили 23 новых случая заболевания и 2 летальных исхода. Власти также отмечают недостаточный уровень отслеживания контактов заболевших. Он составляет 69%, тогда как Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать этот показатель на уровне не ниже 95%. Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России. Подать документы можно через портал госуслуги, лично или по почте. Абитуриент вправе выбрать до 5 вузов и до 5 направлений подготовки в каждом из них. Одним из главных нововведений приемной кампании стал день тишины. В дни публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут подавать или отзывать согласие на поступление через госуслуги. В министерстве считают, что это позволит зафиксировать конкурсные списки и сделать процедуру зачисления более прозрачной и предсказуемой. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Вы слушаете радио «Пурга».

0: Добрый день, радио «Пурга». С вами Олег Газманов, офицер, и песня, которая не нуждается в представлении особого сегодня, но представимся мы.
1: Добрый день, друзья, с вами Наташа Ковалева,
0: Арина Перепелкина, на часах 10.07, почти 8 минута часа. И сегодня понедельник, 22 июня, неделя начинается с важной даты для нашей страны, День памяти и скорби, день, когда война пришла в каждый дом.
1: И мы продолжаем наш особый эфир. Третий час мы назвали просто «Слова». Потому что война изменила не только карту, она изменила язык.
0: Есть слова, которые появились тогда и остались с нами навсегда. Блокада, эвакуация, похоронка, тыл. Мы произносим их, иногда не задумываясь, но за каждым. Целый мир, мир, который мы сегодня не можем до конца представить.
1: А есть слова, которые исчезли. Слова из писем, которые писали люди, не знавшие грамоту. Они диктовали письма товарищам, и те записывали. Иногда со своими ошибками, иногда добавляя от себя.
0: И в этих неправильных письмах больше правды, чем в любом учебнике.
1: В этом часе мы будем читать слова так, как они были написаны, не исправляя, потому что ошибка в письме из фронта – это тоже память.
0: Это след дрожащей руки.
1: Ну и к этим пронзительным строкам мы перейдем совсем скоро. А пока давайте узнаем, что приготовила нам погода за окном на этот день. Прямо сейчас прогноз погоды.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Белебине сегодня плюс 14, плюс 22 градуса тепла, малооблачно и без дождя.
0: В Певеке плюс 11, плюс 13, малооблачно, осадки не ожидаются.
1: В Эгвикиноте плюс 8, плюс 12 градусов тепла, переменная облачность, дождя не ожидается.
0: В Беринговском плюс 7, плюс 9, переменная облачность, без осадков.
1: В Провидение плюс 4, к вечеру потеплеет до плюс 6, пасмурно, временами возможен небольшой дождь.
0: В Лавренте без дождя, облачно с прояснениями, за окном 5-8 тепла.
1: В Анадыре облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Секунду порывы до 10 метров. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 10 градусов тепла, а сейчас за окном плюс 9, а ощущается как плюс 6.

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 9 класса Анастасии Борисенко на тему «Преступление против детства. Обретая имя свое». Фрау Берта уже пришла в себя, хотя могла бы еще безмятежно дремать пару часиков. Сегодня ей исполнилось 90 лет, но этот юбилей не вызвал ни капли радости в ее сердце. Она чувствовала себя одинокой и никому не нужной. После инсульта старушка уже полгода восстанавливалась в реабилитационном центре. Никто не приходил ее навестить. Сын лишь приводил деньги и звонил по выходным, обещая найти время для встречи с матерью. Внуки и правнук изредка присылали открытки и формальные сообщения. Фрау Берта не держала на них зла, ведь вокруг нее было так много действительно одиноких и больных людей. Становилось грустно от того, что ее дом выставили на продажу. С ним было связано столько воспоминаний, что удивительно ясный ум старушки мог перебирать их сутками. Вот и сейчас память унесла ее в детство. Машина остановилась напротив большого светлого дома. Фрау Шульц обратилась к маленькой Берте, сообщив, что теперь здесь будет ее новый дом. А стоящие у калитки женщина и мужчина – это ее новые родители. «Это не мои родители», – выпалила Берта. «Опять?» – раздраженно воскликнула фрау Шульц, резко дернув девочку за рукав. «Улыбайся», – приказала она. Они подошли к родителям. Мужчина был военным, его огромный живот не давал сойтись пуговицам на мундире. Женщина с ярко накрашенными губами поцеловала Берту в щечку и, взяв ее за руку, повела в дом. В реальность старушку вернул стук в дверь. В комнату вошла молодая медсестра Ирма, неся небольшой торт. «Доброе утро, фрау Краузе, это вам от родных». Фрау Берта очень обрадовалась, увидев милую и заботливую девушку, которую она успела полюбить. «А это подарок от меня», – таинственно произнесла Ирма, протянув небольшую коробочку. «Открывайте скорее». Юбилярша вдруг ощутила острое волнение и дрожащими руками начала снимать подарочную упаковку. Перед ее взором предстала керамическая тарелка с изображением морского побережья. Волнение только нарастало, так как в этом пейзаже было что-то до боли знакомое и родное. «Что это за надпись из четырех букв? Я не могу ее разобрать». «Она на русском языке. Это Крым».
1: «Крым?» У фрау Берты глаза наполнились слезами, и она заплакала.
2: «Простите меня, я только хотела сделать вам приятное, простите».
1: «Спасибо, дорогая. Пожалуй, это лучший подарок за 83 года».
2: «А почему именно за 83?
1: Первые 7 лет жизни лучшим подарком для меня был поцелуй моей мамы, настоящей мамы». Старушка опять погрузилась в воспоминания. «Поздравляю тебя, моя куколка», – произнесла мама и нежно поцеловала Лену. «Я знаю, что папа тоже очень радуется за тебя. Ты уже так подросла. Иди-ка сюда». Лена прислонилась к стене, и мама сделала маленькую зарубку. «Папа Леша вернется, когда всех фашистов победит, и увидит, как быстро ты росла».
2: «Мамочка, а можно я пойду к Сонечке? Я угощу ее пирожком».
1: Когда фрау Берта пришла в себя, Ирмы уже не было, а на столике стояла чашка остывшего чая. Картины из далекого прошлого наплывали одна за другой.
3: «Эй, киндер, иди сюда, камхир!»
1: – прокричал немец в черной форме с автоматом в руках. Лена с Соней замерли на месте. Охваченные страхом, они не знали, как поступить.
2: «Не бойтесь», – сказал второй фашист на чистом русском языке.
1: Он выглядел добрым, и девочки, немного расслабившись, подошли поближе. Улыбающийся офицер, взяв Лену за подбородок, приподнял ее голову и заглянул ей в глаза.
3: «Гуд»,
1: – произнес он, щелкнув пальцами.
3: «Джуд»,
1: – рявкнул второй немец, ткнув дулом автомата в грудь Сонечки.
2: «Фрау Краузе, вы в порядке?» – заботливо спросила Ирма.
1: «Нам пора на процедуры». Старушка не сразу поняла, где она, настолько ясными были ее воспоминания.
2: А можно на сегодня отменить лечение? Пусть этот день будет для меня настоящим праздником.
1: Хорошо, я узнаю. Ирма выскочила за дверь, а фрау Берта вновь вернулась в прошлое.
2: Это концлагерь Заксенхаузен, сказал Саша. Он был самый старший и умел читать даже на немецком языке.
1: Все дети, напуганные неизвестностью, дрожали от страха. Совсем маленькие плакали.
4: «Халдит фресе!» — крикнул охранник.
1: Фашисты стали проводить расовую сортировку детей. Соня и Лена крепко сцепили ладони, обещая друг другу держаться вместе. Первым, кто попал под руку, оказался Саша. Белокурый и голубоглазый мальчик с крепким телосложением. Фашистам он приглянулся, и один из нелюдей произнес «Гот, гот». Следом за ним стояли две девочки, очень худенькие, одна из которых кашляла. Их отодвинули вправо и, не раздумывая, расстреляли. Дети закричали, и на них тут же навели дуло автомата. Саша закричал: «Молчите, иначе они всех убьют!» Один из фашистов ударил мальчика прикладом, тот упал. Изверг стал пинать его ногами. Саша корчился от боли, но молчал, не прося о пощаде. Вдруг, собравшись силами, он выкрикнул: «Мой папа партизан, он коммунист, он найдет вас, гады, и убьет!» Наблюдая с ухмылкой за издевательствами, рыжий охранник пустил автоматную очередь, и мальчик замолчал навсегда. Дети оцепенели от ужаса и, казалось, смиренно ждали своей участи. Лена поняла, что оставляют живых только блондинов с голубыми глазами. Она взглянула на Соню и осознала, что у подруги нет шансов. Лена крепко сжала руку девочки, и та вскинула на нее вопросительный взгляд своих огромных темно-карих глаз. Понимала ли тогда эта кроха, что доживает последние минуты своей короткой жизни? Фашист резко схватил Соню, брезгливо посмотрел на нее, оттолкнул вправо и выстрелил. Детское сердечко остановилось навсегда. «Ее больше нет», – прошептала Лена, и в глазах потемнело. По впалым щекам фрау Берты текли слезы. Вернулась Ирма. Улыбаясь, она поспешила обрадовать пожилую женщину. Этот день она может провести так, как пожелает. «Фрау Краузе, что случилось?»
2: «Я предательница».
1: «Что вы такое говорите?»
2: «Я предала своих родителей, свою подругу, свою родину, свое имя. Меня зовут Лена. Лена Захарова. Я все помнила. Ирма, моя дорогая, я плохой человек. Все эти годы я жила, а Соня нет».
1: «Успокойтесь, милая фрау Лена. Вы ведь были ребенком. Что вы тогда могли сделать?»
2: «А потом, когда я повзрослела, я не хотела вспоминать, потому что это было так больно».
1: «Ваша память заблокировала все плохие воспоминания из-за полученного стресса. А инсульт, скорее всего, снял эту блокировку. Вы ни в чем не виноваты». Старушка понемногу стала успокаиваться. Ирма обняла ее и, не зная, как теперь к ней обращаться, сказала: «Вы бы хотели побывать в Крыму?»
2: «Я слишком старая, чтобы ехать в Россию».
1: «Зачем ехать? Можно совершить виртуальное путешествие. Когда вы впервые рассказали мне о том, что вам кажется, будто вы родились не в Германии и что вас воспитывали приемные родители, я заглянула в интернет и узнала, что в Третьем Рейхе была программа «Lebensborn» по онемечиванию детей из разных стран. Получается, таких, как я, было много?
2: Много. Десятки, а может и сотни тысяч.
1: Во Фрайбурге есть общественная организация, которая распутывает истории таких онемеченных детей. Я обратилась туда за помощью. Кстати, ваш сын тоже не остался в стороне. Осматривая дом перед продажей, он нашел тайник, где лежали документы из семейного архива. Ирма посмотрела на часы, сняла ноутбук с полки и поставила его на стол, открыв крышку.
2: «Минуточку», — сказала она, что-то настраивая. «Пока ничего не трогайте. Я сейчас схожу за вашей соседкой. Она знает русский язык».
1: Девушка выбежала из комнаты, а старушка никак не могла успокоиться. Ее переполняло радостное предчувствие чего-то особенного. В комнату вместе с Ирмой вошла важная дама. «Примите мои поздравления, фрау Берта».
2: «Пожалуйста, больше не называйте меня так. Я Елена».
1: «Хорошо, фрау Елена». Раздался странный звук, и на экране ноутбука появилось изображение пожилого мужчины.
2: Дедушка лет 80 заулыбался и сказал на русском: «Здравствуй, сестренка, я Николай, твой брат. Сегодня у меня тоже день рождения, только я на 10 лет тебя младше». Соседка фрау Хельга стала переводить, но Лене Захаровой не требовался перевод. Конечно же, она не все смогла понять. Главное, что она на закате жизни обрела свои корни. Николай оказался очень веселым человеком. Он рассказал о своей семье, показал многочисленных родственников и гостей. Все передавали привет и приглашали в гости. Ошеломленная старушка узнала, что ее родители помнили о ней всю жизнь, что старших сестер уже нет живых. Теперь для нее не имело никакого значения, сколько еще ей осталось. Главное, с этого момента она была Еленой Алексеевной Захаровой. Все внимание ее было занято новыми родственниками, и она не заметила, как в комнату вошел сын с правнуком. Они тут же включились в разговор. Фрау Хельга разрыдалась. В 90-е она уехала из России, и сейчас ее наверняка настигла ностальгия. Ирма тоже вытирала слезы, проникаясь атмосферой радости и печали. А вот Елена Алексеевна чувствовала себя сейчас маленькой Леночкой, и это был ее 8-й счастливый день рождения.
0: Без срока давности.

0: Это письмо, сложенное треугольником, без конверта. Конвертов не хватало, бумагу складывали особым образом. И на вершине треугольника писали адрес. Почтальоны знали, треугольник – это с фронта.
1: И если вы когда-нибудь видели такой треугольник в семейном архиве, не разворачивайте его до конца, потому что сгибы – это тоже часть письма. Слово два. До востребования. На многих письмах написано «до востребования». Что это значило для солдат? Это значило «у меня нет адреса, я не знаю, где буду завтра. Оставьте письмо на почте, я приду, если останусь жив».
0: До востребования – это не почтовый термин, это способ сказать «я не знаю, доживу ли, но я приду за твоим словом».
1: Слово «живой».
0: В некоторых письмах одно слово «живой», без приветствия, без подписи, просто «живой». Почему? Потому что иногда это было единственное, что человек мог написать. Руки не держали карандаш, или было темно, или было страшно, но он написал одно слово, чтобы дома знали, пока живой.
1: Одно слово – целая жизнь.
2: Радио «Пурга». Тепло, как в Яранге.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Анатомия гения посвящается великим врачам.
2: Сегодня мы поговорим о Марии Дмитриевне Ковригиной, первой женщине-министре здравоохранения Советского Союза, выдающемся враче и организаторе здравоохранения. Мария Дмитриевна родилась 6 июня 1910 года в селе Троицком Катайского района Челябинской области. В юности она вступила в комсомол, руководила пионеротрядом, а позже была избрана членом бюро в ЛКСМ. После окончания медицинского института с отличием Мария Ковригина начала работать в Челябинске. Во время Великой Отечественной войны она занималась организацией работы эвакогоспиталей и помощью эвакуированным. Челябинская область приняла около 33 тысяч эвакуированных детей, и Мария Дмитриевна активно участвовала в их устройстве. За это она была удостоена медали «За оборону Ленинграда». Характер и личность Марии Дмитриевны формировались годами упорного труда. Коллеги отмечали ее исключительную принципиальность и твердость духа в сочетании с душевной теплотой. Она всегда оставалась чуткой к человеческим проблемам, при этом проявляла незаурядное управленческое мастерство. В сентябре 1942 года Марию Ковригину вызвали в Москву и утвердили заместителем министра здравоохранения СССР. Позже она занимала посты министра здравоохранения РСФСР и министра здравоохранения Советского Союза, став первой женщиной на этом посту в стране. Благодаря ее усилиям были введены льготы для советских женщин, увеличен отпуск по беременности и родам, учреждены почетное звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» и медаль материнства. Мария Дмитриевна также вела большую работу по лечению и предупреждению туберкулеза. Противотуберкулезные препараты стали выдавать бесплатно. Под ее руководством активно развивалась медицинская наука, были открыты новые научно-исследовательские институты, укреплялась связь между практической медициной и научными разработками. Память о заслугах Марии Дмитриевны на фасаде Музея истории медицины в Челябинске установлена мемориальная доска. Ее жизнь и работа – пример самоотверженного служения людям и своему делу.
1: Анатомия гения –

0: Чтобы понять, как любили военное время, мы хотим прочитать еще одно письмо. Оно было найдено в гимнастерке погибшего солдата. Оно не было отправлено. Возможно, он не успел, возможно, не хотел отправлять. Мы не знаем.
1: «Милая моя, я не знаю, как сказать тебе то, что хочу. Я не умею писать красиво, но я хочу, чтобы ты знала. Я не боюсь. Я боюсь только одного, что ты забудешь, как я смеялся. Я смеялся громко. Ты всегда ругала меня за это. А теперь я думаю, как хорошо, что ты ругала. Значит, ты помнишь. Если я не вернусь, не ищи меня на карте. Ищи меня в том, как смеются дети. Если они смеются громко, значит, я где-то рядом. Твой».
0: Вот, друзья, если вы услышите детский смех, может быть, это не случайность. Возможно, кто-то таким образом напоминает о себе. А мы сегодня вспоминаем их.
2: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Семья из Игвикинота представит Чукотку в финале семейной зорницы. Итоги регионального этапа игры подвели в округе. Лидером стала семья Спицыных из Игвикинота. Теперь ей предстоит выступить в Волгограде на всероссийском финале. Следом в тройке сильнейших Мерзляковы из Анадыря и семья Нутовикет из Чукотского района. Как сообщили в региональном фонде «Защитники Отечества», игра в этом году прошла в новом заочном формате и охватила семьи по всему округу. Сначала лучшие команды определили в муниципалитетах, после чего подвели общий итог по региону. Победителей наградят грамотами, медалями и кубками. Всего участие во всероссийской семейной зорнице приняли более 93 тысяч взрослых и детей из 89 регионов России. У старшеклассников Анадыря появится инженерный профиль. В столичной школе в новом учебном году появится еще один профориентационный класс. Наберут туда 10-классников, которым интересны математика, физика и информатика. Эти предметы ребята будут изучать углубленно. Кроме обычных уроков, для них проведут специальные курсы и дополнительные занятия по техническим направлениям. Как сообщили в администрации школы, чтобы попасть в инженерный класс, нужно будет пройти отбор. Учтены будут результаты ОГЭ по математике, русскому языку и еще одному предмету на выбор – физики или информатики. В сумме нужно набрать не меньше 12 баллов. Также посмотрят на средний балл аттестата, он должен быть не ниже 4. Еще одним плюсом станут хорошие результаты на олимпиадах по профильным предметам. В Бресте приняли заявление о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Документ одобрили на заседании парламентского собрания Союза Беларуси и России 21 июня. Парламентарии признали злодеяния нацистов и их пособников на территории СССР геноцидом. Война унесла жизни почти 27 миллионов советских людей. Из них более 13,5 миллионов – мирные жители. Законодатели призвали ООН, международные парламентские организации и коллег присоединиться к заявлению. Они также выступили против попыток переписать историю и оправдать нацизм. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул: «Отберут память, а завтра отберут реальность». Также в рамках своего визита в Брест председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь». Вместе с главой белорусского парламента Игорем Сергиенко он почтил память защитников Брестской крепости минутой молчания. Мемориал также открыли вчера, 21 июня, в честь годовщины начала войны. Он стоит на месте, где после боев нашли легендарную надпись «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Мемориал возвели на средства союзного государства России и Беларуси. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Слышно даже в тундре.

0: Молодые ветра, 7Б на волнах радио Пурга. Доброе утро. С вами снова Арина Перепелкина.
1: И Наталья Ковалева на часах 11.07. Сегодня понедельник, 22 июня, День памяти и скорби.
0: В этот день мы хотим вспомнить тех, о ком говорят незаслуженно редко, о коренных народах Чукотки и Крайнего Севера.
1: Чукчи, эскимосы, эвены, юкагиры, война пришла и на их землю. Охотники добывали пушнину и морского зверя сверх всех норм. Женщины шили меховую одежду для фронта. Население сдавало фонд обороны, оленей, шкуры, торбоса, деньги, все до последнего.
0: Многие, не подлежавшие призыву, уходили добровольно. А еще была особая страница. Оленно-транспортные батальоны. Их называли рогатой дивизией и заполярной кавалерией. Тысячи оленей и каюры, коми, ненцы, самцы в субморозы до минус 50 в полярной тьме. Представьте себе это.
1: Цифры говорят сами за себя. Вывезено с линии фронта более 10 тысяч раненых. Перевезено свыше 17 тысяч тонн боеприпасов. Эвакуировано 162 аварийных самолета. Из 10 тысяч оленей уцелело лишь 1000.
0: Победа ковалась не только в больших городах, она ковалась и здесь, на нашей земле. Поэтому помним, гордимся.
1: Чтим, да. А мы узнаем, какой сегодня прогноз, прогноз погоды за окном.
2: Погода на радио Пурга.
0: Потому что иногда нужно следить и за тем, как светит солнце сегодня за окном. И сегодня в Билибино ожидается 14-22 градуса тепла, малооблачно, без дождя.
1: В Певеке плюс 11, к вечеру потеплее до плюс 13, малооблачно и без осадков.
0: В Эквикиноте 8-12 со знаком плюс, переменная облачность, дождя не ожидается.
1: В Беринговском плюс 7, плюс 9, переменная облачность и без осадков.
0: Проведение пасмурно, временами возможен дождь.
1: В Лаврентии плюс 5, плюс 8, облачно с прояснениями и без осадков.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, без дождя точно. Ветер южно-юго-восточный 5-7, порывы 7-10 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается 9-10 градусов тепла. Прямо сейчас за окном плюс 10, ощущается как плюс 8.

0: Ну что, настало время услышать историю одной песни на радио «Пурга». И сегодня песня, которую вы точно знаете. Песня, которая называется «Темная ночь».
1: Ташкент, 1943 год. Режиссер Леонид Луков снимает фильм «Два бойца» и мучается. Есть сцена в землянке, а песни для нее нет. Без нее кадр как-то не живет, не дышит.
0: И вот ночь. Луков звонит композитору Никите Богословскому. Прямо среди ночи говорит: «Приезжай, мне нужна песня. Сейчас».
1: Богословский приехал, сел за рояль, и мелодия родилась буквально с первого захода. Тут же позвонили поэту Владимиру Агатову, тот приехал и написал стихи так же быстро. Говорят, вся песня появилась за одну ночь.
0: А утром ее уже пел Марк Бернес. Прямо на съемочной площадке, с первого дубля. Рассказывает, что вся съемочная группа стояла молча. Некоторые плакали.
1: И вот, что удивительно, песня ушла в народ раньше фильма. Солдаты пели ее на фронте. Еще до премьеры переписывали слова от руки, передавая друг другу.
0: Она стала личным письмом каждого бойца к жене, к матери, к ребенку, который спит в кроватке. Песня, написанная за одну ночь.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер поет в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение Сергея Волкова, учащегося Чукотского северо-западного техникума города Билибино, на тему «Преступление против детства». Пока мы помним, герои живы, и их подвиг бессмертен. Детям, пережившим ту войну, поклониться нужно до земли. Поле, в оккупации, в плену продержались, выжили, смогли. Валентина Салий. О Великой Отечественной войне написано много книг. История каждого участника войны – это судьба человека, живая память, которая передается из поколения в поколение. Особенно пронзительно звучат воспоминания тех, кто встретил войну ребенком, чьи судьбы навсегда изменились в июне 1941 года. Это особый пласт памяти о войне. Вот стоит Люба, 10-летняя девчонка, и смотрит, как фашисты жестоко расправляются с евреями, жившими неподалеку. Не оставили никого в живых. С первых дней войны немцы оккупировали их родную деревню. Большая Рубановка Могилевской области, что в Белоруссии. Эхо прошлого неотступно преследовало ее, не давая забыть тяжелые испытания детства. «Как они сдикались, дорогушечка моя!» – причитала баба. Эти слова словно застыли во времени, продолжая тревожить ее сознание спустя десятилетия. Так детство у нее и закончилось. До войны родители Любы работали в колхозе. Отец был председателем. Он не пошел в армию, потому что был инвалидом. Не было одной ноги. После того, как старшую сестру угнали в Германию, все заботы о хозяйстве легли на плечи маленькой девочки. Немцы расположились в хате, а семью с пятью детьми выгнали в сарай. При этом их надо было содержать, поить, кормить. Собранные с огорода урожай немцы отбирали. Под нож пошла вся живность. Когда пришли холода, фашисты заставляли вязать шерстяные носки, рукавицы, шарфы. Страдания голодного детства эхом отзывались в судьбе человека до глубокой старости. Во время оккупации семье не давали покоя полицаи, которые были хуже фашистов. Они охотились за партизанами и подозревали в связи с ними всех. Люба отчетливо сознавала последствия. Содействие партизанам каралось смертью. Несмотря на страх, семья привечала их и помогала бойцам, чем могла. Много было обманщиков, которые приходили под видом партизан и просили еду, одежду. Она вспоминала один партизанский отряд, которым руководила женщина. Дисциплинированные, они тихо пришли на одну ночь, не прося ничего, и также ушли. А женщина была больна. Когда Красная Армия начала освобождение Белоруссии, немцы стали ожесточеннее и злее. Но настоящий кошмар Люба испытала тогда, когда пришли каратели и стали уничтожать все на своем пути. Семья спаслась от смерти лишь потому, что пряталась в знаменитых белорусских болотах. История жизни Любы вызывает особое сочувствие, так как война отняла у нее то, что бесценно. Радостные, беззаботные детские годы. С душевной теплотой делилась воспоминаниями Амгуэма Габайдулина, педагог-организатор Чукотского северо-западного техникума города Билибино, о своей свекрови Любови Емельяновне Габайдулиной. В дневнике одного немецкого солдата была обнаружена запись: «Мы никогда не победим русских, потому что даже дети у них сражаются как герои». Это действительно так. Бессмертной славой покрыла себя память о детях-героях, ставших на защиту родной земли наравне с отцами и братьями. Среди них были и юные разведчики, и санинструкторы, и партизаны. 72 отважных подростка отважно сражались на фронтах войны и в партизанских отрядах, а некоторые были удостоены звания Героя Советского Союза. Лёна Голиков, отважный разведчик партизанского отряда, уничтоживший множество вражеских солдат и техники. Марат Козей, юный партизан-разведчик,
погибший в бою с карателями. Валя Котик – самый молодой герой Советского Союза, активный участник подпольной борьбы. Зина Портнова – смелая подпольщица, участница организации «Юные мстители». Александр Чекалин – юный партизан-разведчик, погибший в 16 лет. Боря Цариков – отважный юный боец. Цикл короткометражных художественных фильмов, основанных на реальных историях детей войны, не оставили меня равнодушным. Особенно запомнился мне подвиг юной санитарки Вали Ивановой, 12-летней кирчанки. После прорыва обороны города весной 1942 года советским войскам пришлось оставить Керчь. Вдруг среди толпы провожающих внезапно появилась босоногая девочка, которая, не раздумывая, бросилась в море вслед за отступающими войсками. Бойцы чудом спасли маленькую героиню от гибели. Промокшая до нитки Валя заявила о своем решении остаться с отцом в части и воевать против врага. Согласие командования девочки приписали 2 года и зачислили санитаркой. Вскоре отец погиб. Но даже это не заставило Валю покинуть часть. Она осталась в медсанбате и начала свой путь операционной медсестры. Уже в 13 лет она ассистировала хирургам, работая без сна и отдыха по несколько суток подряд. В самом конце войны под Берлином Валя едва не погибла. Вражеский самолет целенаправленно обстрелял медицинскую палатку с Красным Крестом. Но судьба хранила юную героиню до самого конца. На стенах поверженного Рейхстага она оставила свою подпись в память о себе и погибшем отце. После победы Валя вернулась в Керчь, где ее встречали как настоящую героиню, прошедшую весь военный путь от начала до победного конца. Награжденная медалями за боевые заслуги, за оборону Кавказа, за взятие Берлина, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. Живые истории участников войны – это не просто рассказы о прошлом, это уроки мужества, стойкости и патриотизма. Их судьбы – это части огромной мозаики народной трагедии и победы. В них мудрость, сила и стойкость. Они говорят нам о том, что нет ничего невозможного для человека, который борется за правое дело, что любовь к родине и готовность защищать ее – это не просто слова, а реальные поступки, которые определяют судьбу страны и всего человечества. Память о войне – это не только даты и события, это судьбы людей, их переживания, подвиги и победы. Она хранится в семейных альбомах, в пожелтевших фотографиях, в треуголках писем. Живые истории военных лет учат нас главному. Нет ничего дороже мира. Нет подвига выше, чем защита Родины. Нет силы крепче, чем единство народа. Пока мы помним, герои живы, и их подвиг бессмертен. Без срока давности.

0: вариант, просто букву А, Б или В нам в Телеграм, либо в Макс на номер 8-924-789-22-22. И первый правильно ответивший получит приз.
1: Напомню, желуди и корень цикория. Что из этого делали, когда дети приносили это на фабрику? Городские пекарни заваривали лечебный чай для госпиталей, делали муку для хлеба, горячего напитка, либо, вариант В, изготавливали натуральные чернила для школьных тетрадей.
2: А козевик умагнак, а Иване нагакогнахтакок.
3: Радио Пурга.

пока останемся здесь, возвращаемся к нашей утренней викторине. Я задала недавно вопрос, связанный с историей. Мы спрашивали, что именно в блокадном Ленинграде делали из желудей и цикория, которые дети собирали в парках. На выбор было три варианта: лечебный чай, чернила или бука и кофейный напиток. Получили множество сообщений у нас, и приятно видеть, как хорошо вы знаете историю. Правильный вариант, да, Б. Из собранных желудей действительно делали добавку в муку для выпечки, а еще горячий напиток, заменитель кофе. Желуди очищали, обжаривали, перемалывали вместе с цикорием. Этот суррогатный кофе помогал людям согреться и давал хоть немного сил в те суровые дни. Поразительно вообще, как природа...

0: человеческая смекалка помогали выживать. Ну а мы готовы назвать имя самого быстрого знатока.
1: И самым быстрым был Андрей. К нему прямо сейчас летит наше сообщение с текстом, где и когда он может забрать свой приз. Спасибо, друзья, что играли с нами.
0: И спасибо вам за вашу память. Наш эфир продолжается. Оставайтесь на нашей волне.

0: Ну что, последняя минута нашего с вами общения, и я хотела вспомнить слово не скорее, а слово свет. Не потому, что все закончилось хорошо, а потому что, друзья, память — это свет. Не огонь, не пожар. Свет.
1: Есть такая традиция ставить свечу в окно 22 июня. Не для красоты, не для фотографии, а чтобы тот, кто придет мимо, знал, здесь помнят.
0: Мы просим вас, если у вас есть свеча, зажгите. Если нет, просто оставьте сегодня включенным свет в одной комнате. Пусть горит.
1: Мы не просим вас грустить, мы просим вас заметить. Заметить, что вы живете, что вы дышите, что вы слышите, и что это не случайность.
0: Это чья-то мечта, которая сбылась. Не ваша, чья-то, кто не дожил. Зажгите свет.

0: Зажгите свет и оставьте его гореть. Не для нас, а для тех, кто просил напомнить, как пахнет дом.
1: С вами была Арина Перепелкина,
0: Наташа Ковалева.
1: До завтра.
0: Берегите тишину.